0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Benny de Cádiz con la guitarra de Manolo Brenes por Soleá.